0: Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: Держи рубежи. Так и есть, ты в финале. Держи рубежи. Можно встать во весь рост. Держи рубежи.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Телеиздание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай Шок. Радио, слушай Шок. Шок. Радио Шок.

0: издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Где новая музыка, там шок.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

подружек у меня нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда нет.

Радиовещание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

унылое говно.

0: Радіо Шок Шок.
1: В тіні деревьев день проникает свет. Идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мгу и вновь зовут.

высоко раскинув руки, он парил над миром, будто стерх. Время встало, стихли

0: Прямой эфир на Радио Шок. Анастасия Трибунская.
1: Излечить все болезни хорошей музыкой.
0: Программа «Рокология». В прямом эфире Радио Шок.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. У нас сегодня в гостях группа «Бардак». Привет.
3: Привет, привет. Привет. Не вся группа, а только Иван Есин, лидер команды.
2: Хорошо. Ну, я хотел представить так масштабно, чтобы прямо люди думали, что здесь прямо целая группа в студии прямо собралась и прямо сидеть и будет играть. Но на самом деле Иван подключается у нас из Москвы, да?
3: Да, из Москвы.
2: Вот. Так что будем проводить время, знакомиться с прекрасным коллективом. Если что, у нас есть чат, куда можно задавать свои вопросы. Radioshock.ru, кнопочка общения. Подключайтесь, будет интересно. Ну и, конечно же, начнем традиционно с такого вопроса. Вообще, давно ли существует группа?
3: Да, прилично. Вот совсем недавно был день рождения коллектива. Исполнилось нам 12 годиков.
2: Серьезно?
3: Да, ну вот начальную школу уже закончили, но экзамены еще пока не сдали.
2: А получается, все это время такая активная деятельность ведется, или же там были периоды затишья, там как вообще это происходило?
3: Нет, деятельность всегда очень активная была. Другое дело, что, ну, может, первое время она была более бестолковой, или какие-то были там моменты, когда, ну, все это было, может быть, там не очень осмысленно и не очень понятно.

0: к сожалению. Хотя, ну вот, раньше мы более активно ездили, как-то больше у всех было времени на это, и в Питер мы очень любим приезжать. И вообще наш любимый, наверное, концертный город – это Великие Луки. И в Сочи мы выступали на Розе Кутер. То есть были всякие, конечно, такие вот выездные мероприятия, и мы все это делали достаточно сильно людям. Но сейчас вот пока с гастрольной такой деятельностью у нас небольшой такой перерывчик, потому что это все в каких-то своих там рабочих повседневных делах и проектах, и, к сожалению, ну, редко получается куда-то выбраться.
1: Ну, название такое, как будто бы говорящее, но при этом все равно. Почему решили так обозваться?
0: Не буду, не запретили материться, доктор не разрешает, поэтому не буду я говорить, как бы, мою любимую версию, ответ на этот вопрос. Вот. Ну, вообще, это название совершенно метафизическое, оно отражает то, что происходит в мире, вокруг нас, поэтому вот так.
1: Интересно, то есть такая концепция определенная.
0: Да. Хотя сейчас уже многие говорят, что, ну, ребят, вы уже, ну, как на бардак, вы уже не похожи, да, то есть. Ну, я говорю, хорошо, окей, мы как только вот решим делать ребрендинг, мы назовем группу «Порядок».
1: Ну, как бы, да, уже выросли, уже стали там следить за все, что стало структурировано, да, серьезно.
0: Да, слушай, ну, меня всегда вдохновлял вообще, на самом деле, вот в этом нейминге, как бы, ответ на такой же вопрос Армена Григоряна, да, когда спрашивают, почему вы назвали свою группу «Крематорий», там тоже есть очень много всяких разных стебных ответов, в том числе, вот, но есть как бы ответ, что, типа, ребят, мы когда назывались, мы вообще не думали, что это куда-то взлетит. Если бы у нас были предположения, что это как-то вот таких масштабов достигнет, мы бы, конечно, были какой-нибудь «Ромашкой» или чем-нибудь вот более благозвучным.
1: А сам вообще за хаос или за такую структурированность и все, чтобы было четко?
0: Да нет, ну, в музыке точно не может быть все структурировано и четко, потому что это такой путь Сальери немножко, но каждый музыкант же хочет быть мостиком.
1: Ну, в принципе, да. Я думаю, это хорошая была подводка к песне. Чего начнем, у тебя предпочтений нет, да, выбирай сама?
0: Ну, давай, вот если такая пьянка пошла, да, то давай сначала такую программную вещь послушаем, «Сделай, как хотела», она называется. Это сингл, который у нас предварял выход второго студийного альбома. Угу. Вот, и он очень такой вот про наши ценности.
1: Интересно. Хорошо, слушаем. «Бардак», «Сделай, как хотел» в прямом эфире на Радио Шок.
0: Погнали.

0: Прямо в эфире на радиошок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. У нас сегодня в гостях Иван Есин, группа «Бардак». Сейчас прозвучала композиция, которая называется «Сделай, как хотел». И я так понимаю, у этой композиции, точнее, у ее выхода есть тоже интересная история, о которой ты говорил за эфиром, и я предлагаю сейчас ее повторить в эфире.
1: Ну, у конкретно этой версии, да, действительно есть. Вообще, на самом деле, это, в принципе, перевод песни Джо Кокера. Ну, бля, жаль. Почти дословно, за исключением, собственно, самой главной фразы. Потому что мы как-то решили, что... Вот, ну, я решил, что «Сделать, как хотел» будет нести больше смысла, чем то, что там было в оригинале. Вот. И конкретно эта версия, она сначала появилась на втором альбоме под названием «Русский рок». Вот. А потом, через некоторое время, там стали после концерта подходить слушатели и высказывать такую интересную претензию. Наши постоянные слушатели, постоянные гости наших концертов стали говорить, видеть, что, ребята, прошло уже там N лет после выхода первого альбома, второго альбома, и вы вживую стали играть намного круче, чем в длинной записи. И, может быть, вы что-нибудь с этим сделаете? Вот, и когда уже такое, как бы, количество этих обращений, да, перевалило какой-то разумный порог, мы, ну, как бы, понятно, что очень много сил потрачено на запись всех этих альбомов, да, там, как бы, понятно, что это такие наши детища, да, там, которые вот в сердечке как-то брать и что-то переделывать, во-первых, просто как-то не хочется, а во-вторых, все-таки мы как-то всегда думали, что, ну, надо что-нибудь новое делать, надо дальше идти, надо какие-то еще там новые песни писать и что-то новое придумывать. Вот. Но, тем не менее, мы прислушались к нашим поклонникам, немножко тормознули с релизом альбома «Новый мир», с которого, я надеюсь, мы тоже что-нибудь послушаем. Перезаписали первый альбом и в него включили еще два сингла. Один, который выходил как сингл, а другой вот как раз «Сделай, как хотел» из второго альбома. Вот. И он получил такую приставку «Live», потому что мы действительно писали его на студии, но практически в лайв-режиме. То есть почти весь инструментал записан одним проходом, всей группой, собственно говоря, в одном пространстве, в одном помещении, вот, и потом уже туда были дописаны вокалы, ну, и некоторые там солирующие инструменты, потому что просто в силу того, что, ну, я не могу одновременно петь и играть на губной гармошке. Да.
0: Сложновато, вот. Да.
1: В общем, такой вот реверанс в сторону наших любимых слушателей, и по итогу я могу сказать, что, наверное, это было хорошее решение, вот. Несмотря на то, что где-то это на там, полгодика отсрочило выпуск нашего номерного альбома, да, третьего, но, наверное, оно того стоило.
0: Ну, это действительно здорово, потому что реально группа растет над собой, музыкант растет над собой, а людям, видимо, хотелось слушать уже любимые песни чуть более качественно, и классно, что прислушались и пошли навстречу.
1: Ну, в конце концов, кого нам еще слушать, как нелюбимых слушателей?
0: Действительно. Хорошо, раз вот тоже зашла речь, вообще, относится ли группа к какому-то конкретному жанру, и вообще, возможно ли сейчас отнести к кого-то к конкретному жанру, или постоянно идет смешение, в том числе и в вашем творчестве?
1: Ну, постоянно идет смешение, в том числе и в нашем творчестве, безусловно. Мы к этому идем, стремимся, мы это всячески приветствуем, мы любим смешивать в одном треке, в одном альбоме уж точно разные жанры, мы любим экспериментировать, мы любим что-то заимствовать из как бы музыки другой стилистики, вот, но тем не менее я как бы с самого начала всегда определял жанр «Бардака» как тяжелый русский рок. Правда, у нас, я надеюсь, что в следующем году где-нибудь, наверное, к весне будет акустика, и тогда уже это будет не совсем тяжелый русский рок. Мы сейчас вот как раз занимаемся записью акустического альбома. Вот. Но все-таки мне вот интересно было как бы продолжать ту историю, которую похоронили в конце 90-х. Именно вот с таким тяжеляком, да, именно с тяжелым звучанием русского рока, оно как-то ушло полностью в андеграунд. Мы хотим эту всю историю оттуда вытащить и сделать так, чтобы он звучал по-нашему.
0: Здорово. А вот при смешении жанров на что бы никогда не пошел? На какой эксперимент, какой жанр, какое направление? Или допустимо в творчестве группы все?
1: Знаешь, я бы лет 5 назад ответил, что никогда у нас не будет рэпа. Но в какой-то момент, значит, тоже причем такая без полушутки родилась очень серьезная песня. Есть на нашем втором, нашем третьем альбоме есть песня «Операция». Вот. И она как бы практически рэп. И родилась она тоже из такой как бы подколки, что да вы типа рэп не любите, потому что не умеете его читать, потому что не можете сделать как бы приличный рэп-трек. Мы сказали, окей, вызов принят, и сделали, в общем, трек с вполне приличной рэповой читкой. Но, естественно, в такой альтернативной стилистике, то есть это не рэпчина в чистом виде. Естественно, там хард-роковых рифов тоже хватает в этой песне. Вот. Так что, наверное, нет такого жанра, элемент которого мы не могли бы использовать. Другое дело, что может быть, это использование как бы достаточно стебное, да, там достаточно такое юморное, и вполне можем мы как-то вот в эту вот историю уйти и совершенно ни в чем себе не отказывать. Я считаю, что уже как-то в 26-м году нет каких-то таких прям зашкварных жанров, которые прям вообще нельзя присутствовать. Вопрос, как ты это делаешь?
0: Ну да, на самом деле, соглашусь. Упомянул про акустический альбом. Почему решили в акустику пойти?
1: Ну, на самом деле, это тоже такой путь традиционный для групп, играющих в русский рок. Он в какой-то мере вынужденный, потому что до сих пор есть площадки, есть фестивали, которые больше приспособлены все-таки под акустический звук. Вот, например, у нас есть в Москве такой культовый клуб археологии. Играется там электричество, это мучит себя, мучит слушателей, мучит звукорежиссера, мучит владельца клуба, то есть вот, ну, как бы как в русской классической литературе, мучаются все. Ну и как, зачем это делать, когда можно сделать более лайтовую акустическую программу, которая проще с точки зрения там, состава инструментов, с точки зрения того, как все это дело звучит в не самом приспособленном помещении. Да? Вот вырастало это все отсюда. А потом появилась такая тоже мысль, что совершенно по-другому стали звучать треки наши, да, совершенно по-другому стали звучать песни, какие-то новые грани появились, как-то, может быть, появилась возможность какое-то новое настроение песне придать. Тоже интересно, тоже здорово, тоже как бы почему нет. Вот. И мы сейчас, больше того, в процессе записи вот этого вот акустического альбома у нас уже для электричества появилась одна песня для вот уже следующего альбома, который будет за акустическим этим. А у нас появилась одна песня, которая нам совершенно не свойственна, и если бы мне сказали там даже год назад, что «Бардак» будет играть босанову, я бы пальцем в виска покрутил и сказал, что ну, вы гоните, никогда такого быть просто не может. А оказалось, что вот текст, написанный под совершенно как бы под панк-рок, он ложится отлично вот в эту босанову, которую там мы случайно поиграли на репетиции перед записью акустического трека.
0: Ну, это здорово. К тому же, это действительно интересно, когда песни обретают новое звучание, и реально вот больше возможностей, мне кажется, куда-то вписаться, действительно. И даже там в одного с гитарой, и где-то группы проще.
1: Да, ну, это не самоцель. Все-таки мы стараемся вписываться туда, где... Не туда, где больше, да, там, а туда, где лучше, и где как бы... люди больше на нашей волне. Mm-hmm. Вот. Мы стараемся искать такие мероприятия, такие концерты. Вот. Но другое дело, что да, тут получается, что волны могут быть уже разные.
0: Ну да, предлагаю послушать следующую композицию. Что будет на очереди дальше?
1: Слушай, ну давай, наверное, послушаем «Бесимся». Mm-hmm. Вот, это наш самый свежий релиз. Мы его выпустили весной. В последний день зимы, точнее, за полчаса до весны. Я думаю, что в сочетании полчаса до весны уже знатокам андеграундного творчества все сказало. Это релиз, посвященный творчеству Александра Литвинова, Вени Дерфина, полностью официальный кавер. Вот, две песни мы выпустили в составе макси-сингла. Вот «Война» одна из них. «Бесимся» одна из них, вторая «Война».
0: Хорошо, слушаем «Бардак», «Бесимся» в прямом эфире на радио Шок.

0: В прямом эфире на радио Шок программа «Ракология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Иван Есин, группа «Бардак». Сейчас прозвучала композиция, которая называется «Бесимся». А мне нравится созвучие. Вот «Бардак», «Бесимся», как будто так интересно, хорошо звучит.
1: У этого трека очень простая история. Вера пела эту песню под акустическую гитару. Она большая поклонница творчества Вени Дзыркина. И когда нам пришло предложение сыграть на дерсцене фестиваля «Платформа», первый раз, год 4 назад, наверное, это было, у нас не было вообще никаких сомнений в том, какую песню Дзыркина нам там спеет. Потом мы еще добавили к ней «Войну». Тоже ее вот, чисто Вера поет. Мне наконец-то дали поиграть на гитаре в моду, сколько мне хочется. И у нас как-то так вот получилось, по смыслу тоже и песня совпала.
0: Ну, это здорово. А получается, основателем группы ты являешься, да?
1: Да.
0: А по поводу авторства, то есть у вас совместно работали, тоже все твое, там песни, музыка?
1: Слушай, это очень такой сложный правовой вопрос. Фактически, конечно, мне странно считать себя и называть себя там единоличным автором. Слов еще ладно, а вот музыка — это точно какое-то такое совместное творчество. В то время, когда мы начинали, была немножко там другая ситуация, и получалось, что очень сложно было оформить авторство музыки не на кого-то одного, а даже если появлялся второй человек, да, вот именно в этой официальной истории, сразу начинался головняк со всякими там доверенностями, с какими-то там юридическими сложностями и тонкостями, да, которыми никто не хотел заниматься. На самом деле, я всегда был к этому готов и всегда говорил, что, ребят, если вы хотите оформить вот как бы так, как есть, то давайте оформим так, как есть. Мне говорили: не надо, этот головняк никому не нужен, все пиши на себя. Делаем вот таким вот образом. Когда мы заливали, сейчас вот получается наш третий альбом, там уже прям лейбл жестко нам сказал, что типа нет, вы пишите, пожалуйста, все, и авторство музыки, оно будет оно будет как бы и всех, кто упомянут в выходных данных. Это, конечно, гораздо более здоровая ситуация, на мой взгляд. И очень хорошо, что она сейчас возникла. Очень это получилось внезапно вовремя, потому что в апреле мы выпустили альбом «Новый мир», а в ноябре умер один из основателей группы «Бардак», Алексей Герасимов, человек, с которым мы были знакомы там без малого 40 лет, и с которым мы всем вот этим рок-н-роллом занимались, и с которым в том числе мы группу «Бардак» основали, и мне всегда было очень обидно, что он как-то вот нигде официально не помер.
0: Интересно получилось. То есть сейчас с лейблом работаете, да?
1: Мы сейчас даже работаем не с одним лейблом. У нас несколько релизов на разных лейблах, да. На самом деле это как гораздо такая цивилизованная форма, чем самостоятельно чем этим заниматься.
0: А приносит что-то лейбл сейчас? Или как бы это просто, так сказать, помощь в залитии там треков в правильном оформлении?
1: Лейбл Polygon Records, на котором вышел вот этот релиз «Гостя небытия», с которого мы сейчас послушали песню, он нам просто всеобъемлюще помог с правовой точки зрения, потому что без него мы бы, наверное, закопались во всех этих юридических моментах с наследниками, да, с решением как бы вот этих вот вопросов, а тут ребята нас просто взяли на ручки и пронесли через все вот эти вот сложности, которые у любого нормального музыканта вызывают отрыв, да, там через все вот эти юридические лабиринты мы как бы проскользили как по маслу. Вот. Сотрудничество там с другими лейблами, несколько было там заходов на это, несколько было попыток, да, там, может быть, оно как бы не настолько плодотворное, но в любом случае это какая-то правильная цивилизованная история, которая, может быть, чему-то учит, может быть, там какие-то набиваются шишки, что стоит делать, что не стоит делать, но в целом это интересно и в конечном итоге, я думаю, что скорее полезно. Даже несмотря на нашу такую андеграундную сущность.
0: Здесь, да, не могу не согласиться. Да. А? Не могу не согласиться. Да. Хорошо, получается, вот тоже, когда говорили про там эксперименты, про смешение жанров, а были ли какие-то прямо вот максимально уникальные истории по инструментам в песнях? То есть что-то такое необычное использовалось?
1: Ну, наверное, самый сейчас, на сегодняшний момент, необычный инструмент, который звучит и на новом мире, и, конечно, будет использоваться гораздо шире в акустике, это, конечно, банджо. Он, как бы, с одной стороны, довольно традиционный, с другой стороны, там очень много всяких звукорежиссерских новаторств, потому что никто в России толком не знает, как его писать правильно, как с него правильно снимать звук, и никто толком не знает, как его нормально настроить, так, чтобы он не расстраивался в процессе музицирования. Вот. Я думаю, что на акустическом альбоме, вот как ни странно, с акустикой в этом смысле диапазон всегда шире. Вот, поэтому на акустике, скорее всего, будет у нас какая-нибудь добро-гитара, да, может быть, стил-гитара, вот, что-то такого блюзового плана, не совсем как бы характерного для нас. С точки зрения звукорежиссуры, вот в одном из треков, который мы сегодня обязательно услышим, а то, может быть, даже и... Нет, наверное, в одном все-таки. Там очень нам вот понравилось, мы попробовали записывать бас сразу в два усилителя, в басовый и в гитарный. Вот. То есть какие-то вот такого плана студийные эксперименты, они все время происходит. Вот, на самом деле достаточно много необычных звуков можно извлечь из электрогитары, из барабанов. Вот Саша Брагин, наш барабанщик, он большой-большой поклонник тоже всяких разных странных штук, которые, может быть, у перкуссионистов уже давно и не считаются странными. Но, например, у него есть такой инструмент, связка таких козьих копыц.
0: Прикольно.
1: Которые издают очень такой специфический звук, который я даже не знаю, как можно еще получить. Вот. У Веры достаточно много, опять же, экспериментов. То есть вроде инструмент обычный, да, клавиши нот, да, но звуки он умеет издавать достаточно космические, и мы тоже, в общем, это активно используем. Голосом тоже можно поиграть очень, очень здорово, и тоже используем его в качестве одного из таких необычных инструментов.
0: Ну да, здесь, в принципе, казалось бы, зачем...
1: В запасе у нас еще есть сварной бас-треугольник, и он ждет своего часа, он еще будет применен обязательно, но позже.
0: Здорово. Ну, неоднократно тоже так вскользь упоминали новый альбом. Я предлагаю поговорить тогда поподробнее о нем. Получается, это был третий полноформатный альбом группы, да?
1: Да, да. Мы его писали 6 лет.
0: Серьезно?
1: Да, начали мы его записывать очень-очень давно, но отвлеклись на сначала на второй альбом, потом на вот этот вот лайф. Вот. И в итоге у нас три, по-моему, раза поменялся состав. На этом альбоме отметилось, там, по-моему, 10 или 11 человек музыкантов. И он в апреле вот прошлого года увидел свет.
0: Здорово. А получается, вот он вышел именно альбомом, потому что так долго писался, или несмотря на то, что сейчас такое клиповое мышление, люди альбомы не особо воспринимают, все равно продолжаете их делать и будете продолжать?
1: Там была, знаешь, тоже такая интересная история, которую наш тогдашний басист Андрей Зяткин из меня тоже вот выжил и помог этой идее реализоваться, что он тоже меня в какой-то степени взял на слабо, сказал, что, Вань, ты все время говоришь, что типа концепция, давай вот концептуальный альбом запишем, давай вот продумаем такую концепцию, чтобы рассказать вот какую-то историю, такую вот большую в рамках альбома. И мы действительно ее придумали, вот, и я считаю, что мы действительно ее рассказали. Это такая эволюция рокера от младенчества до гробовой доски. Вот, и знаешь, ну, тоже такая, ну, нельзя так говорить, что прям клиповое мышление, альбом прям никто не слушает. Нет, хорошо продуманную и хорошо рассказанную историю, конечно, будут слушать, конечно, она интересна. Просто, как, ну, когда альбом существует в вот этих вот старых рамках, что есть A-side сингл, да, есть B-side сингл, и что-то еще нужно, еще там 10 каких-то треков придумать, чтобы на пластинке не осталось пустого места, конечно, это смысла не имеет. Да, конечно, как бы сейчас этого делать не нужно. А если ты собираешь цельную историю, то это, конечно, может быть очень даже интересно. И есть такие альбомы, которые на одном дыхании слушаются. И как бы к ним всегда будет интерес. Естественно, у нас, ну, скорее второй путь, да, потому что нам не надо забивать пластинку, нам не надо забивать компакт-диск, нам не надо забивать компакт-кассету, да. Нам нужно сказать цельную, хорошую историю.
0: Угу. Получается, вот у альбома концепция есть, да? Вот ты упомянул, что про концепцию говорил. То есть у проекта для тебя тоже концепция определенная имеется, если брать всю группу.
1: Да, да, да. Даже, да. Я бы даже сказал, что их несколько.
0: Угу. А можешь рассказать, какие?
1: Ну, смотри, во-первых, группа «Бардак», я отдаю свой подростковый кармический долг, потому что, конечно, русский рок, да, рок вообще, но русские особенности меня спас в подростковом возрасте от всяких нехороших каких-то историй, от каких-то, от, в общем, каких-то черных сущностей, живущих в моей собственной голове. В музыке, в общем, было там определенное спасение. Я считаю, что если моя музыка тоже кому-то в этом поможет, то это будет прекрасно, и это будет как бы, ну, передача этой эстафеты дальше. Это вот одна из таких концепций, которая будет как раз, я надеюсь, что очень сильно в четвертом альбоме вот реализована. Значит, есть еще ну, момент, о котором я уже говорил, о том, что русский рок как-то вот свернул в какой-то момент туда, и его надо вернуть обратно, в том числе вот этим вот мы и занимаемся. Вот. и применительно к, применительно вот к тому альбому, о котором мы сейчас говорим, ну, там тоже должна была быть еще одна песня в этом альбоме, но она не сложилась, она, видимо, там как-то переедет либо в сингл, либо в четвертый, что, ну, есть какой-то определенный джентльменский набор того, о чем рокер должен спеть, применить к своему времени, применить к своей, к своим там, переживаниям, к своей тематике. Вот. И мы тоже как бы постепенно вот эти вот, знаешь, галочки заполняем, ставим клеточки вот в этих, ну, галочки вот в этих клеточках, что мы про это написали, про это написали, про это написали, все идет хорошо. Все идет.
0: Здорово. А, получается, альбом сразу вышел весь целиком или по синглу вы сначала выходили песни?
1: Нет, нет, очень долго мы тянули кота за хвост. Несколько синглов мы даже выпустили, потом удалили с площадок, переписали их там во многом. То есть сначала, конечно, выпускались какие-то синглы и тизеры. Вот. Но у тех, у кого хватило, скажем так, терпения и вовлеченности прослушать альбом от начала до конца, сказали, что да, мы не ожидали такой вот истории мощной, и по синглу не было понятно, как бы, во что это завяжется в конечном итоге. Поэтому вот очень рекомендую тем, кто заинтересовался, да, вот, альбом «Новый мир» послушать от начала до конца.
0: Да, подписаться на группу «Бардак» и послушать новый альбом, который там как раз обязательно найдете, или на любой стриминговой платформе.
1: Конечно, конечно.
0: Хорошо, я предлагаю послушать композицию, я так понимаю, тоже с этого альбома, который называется «Правда нет».
1: Да, давай. Композиция на самом деле философская, хотя многие считают ее не таковой.
0: Угу. Ну вот, можете написать в чате после прослушивания, считаете ли вы ее философской или нет, а мы пока слушаем «Бардак», «Правды нет» в прямом эфире на радио.
1: Погнали.

0: В прямом эфире на радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Иван Ясин, группа «Бардак». Сейчас прозвучала композиция под названием «Правды нет». Мы все еще ждем ваших комментариев в чате, философия это или нет. А пока продолжаем. Вопрос такой вот тоже к этому альбому. Планируется ли, или может быть уже выходил какой-то именно видеоматериал касательно на какую-то песню, там клип или что-то в этом духе?
1: Ну да, на песню из этого альбома, на «Операцию» выходил клип, и клип выходил на песню «Медсестра», которая у нас тоже сегодня там в плане, в конце будет. Не совсем получилось то, что хотелось бы мне, но тут я не могу как бы претендовать на полную власть, да, над этим процессом, потому что у клипа всегда есть режиссер, у которого свое видение, который делает то, что, в общем, то, что ему интересно делать. Mm-hmm. Вот, но видео такие есть, да, они там немножечко староватые, да, они немножко, может быть, там не совсем с актуальным составом участников, но да, вот опыт такой съемки у нас есть.
0: Это получается прямо сюжетная история?
1: В случае с операцией, в принципе, да. В случае с медсестрой сюжетная история была, но она вот как-то не получилась. И, ну, на мой взгляд, она не получилась так, как она была задумана изначально, но и режиссером клипа, первым барабанщиком Евгением Жирыковым. Сама по себе картинка, в общем, достаточно приятная, на мой взгляд. И вот мне буквально недавно, знаешь, как тоже интересно так бывает, что я уже даже и забыл о том, что мы эти видео снимали. Это 100 лет назад было, на мой взгляд. Вот как-то это уже вроде как мы сильно движемся дальше, а тут мне прилетает, что типа, вау, какой классный видос, давай-ка его продвинем. Вот, достаточно, в общем, незнакомый человек, и это приятно.
0: Угу. А, получается, если альбом писался 6 лет, сколько времени клипы снимались? Побыстрее или еще дольше?
1: А вот клипы снимались, у нас, по-моему, все клипы снимались не больше 2 съемочных дней.
0: Круто.
1: Да, то есть, и потом еще какое-то очень такое сжатое время на монтаж. Угу. Вот. Просто потому что, ну, при записи альбома, знаешь, у нас есть своя репетиционная база, своя студия. Мы можем, в принципе, бесконечно, да, ковыряться во всех вот этих музыкальных перипетиях, обсуждать, что лучше, что хуже, как вот еще сделать можно интересно, как можно как бы всю вот эту вот историю улучшить. К счастью, у нас больше в составе нет ни одного видеорежиссера и ни одного оператора, поэтому мы пользуемся услугами наших хороших друзей, которые нам по очень таким, по такому дружескому прайсу все вот это вот делают и все их снимают, но даже по дружескому прайсу это все получается в таком формате, что типа, ребят, вот у нас есть день, который мы можем на вас потратить. И мы такие, окей, мы сейчас придумаем какой-то вместе сценарий, да, который мы за день снимем. То есть тут по бразильской системе все, отступать некуда, поэтому что вот за этот день мы успеем снять, то и будет клип.
0: Ну круто, я думаю, так даже интереснее. Ты из раздела что пришло в голову, то и запечатлелось.
1: Ну это вызов, конечно, это всегда преодоление. Конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, это было как-то более все профессионально, но более там как-то размеренно. Но пока это вот происходит в таком режиме, другого нет.
0: Ну, хорошо. Получается, По поводу вот группы «Бардак», это была твоя первая группа или до этого тоже что-то уже было?
1: До этого было только, были только какие-то очень такие школьно-молодежные проекты, которые я даже... Ну, то есть для меня это какая-то база, но база, к которой не хочется возвращаться, которую не очень хочется вспоминать. Вот, какие-то давно такие призраки, давно ушедших дней. Так что потом я от музыки очень надолго отошел вообще совершенно в другую сторону, занимался чем угодно, кроме рок-н-ролла. А потом, когда я из всех этих занятий вынырнул, я понял, что как-то я все время что-то делал для кого-то. Пора уже что-то сделать для себя, что-то, о чем я всю жизнь мечтал. Вот, стать кем-то, кем я всю жизнь так был. И я решил, что самое правильное будет... этого достигать через музыку.
0: Mm-hmm. А получается, у тебя какая-то музыкальная школа была, что надолго все забросило или просто так получилось?
1: Музыкальная школа была, но я не знаю даже, насколько она там сыграла какую-то роль, потому что музыкальная школа была совершенно нелюбимой активностью в моей жизни. Я гораздо больше любил футбол играть, чем на скрипке. Говорят, что да, есть даже фотографии. К счастью, не была развита аудио- и видеозапись в те времена настолько, поэтому нет записи моих выступлений. Вот. Я играл на скрипке, потом, когда стало очевидно, что на скрипке не очень получается, вот, меня пересадили за виолончель. Вот. Но на фортепиано потом я там как-то пытался учиться играть. Единственный инструмент, на котором я научился играть, более-менее сносно, это гитара, и я никогда на ней не учился играть у какого-то там преподавателя вплоть до моих, наверное, где-то 40 лет. Mm-hmm. То есть первый раз пошел учиться на гитаре к преподавателю я, когда «Бардак» уже был полным ходом, уже когда мы записали, по-моему, второй альбом, да. Вот, я решил, что пора пойти поучиться.
0: Интересно. То есть решил, что самоучки все-таки не совсем могут достичь того, чего хотелось бы?
1: Но нет, я как бы ясно услышал, что мой уровень очень сильно отстает от остальных участников коллектива, и понял, что с этим надо что-то делать. Вот. Не то, чтобы я это прям понял вот в каком-то там определенном моменте, а просто до этого в приоритете был вокал, а тут вроде как петь меня научили, поэтому вот появилось время для гитары.
0: Угу. Прикольно. Получается, уже упоминал, что сейчас в записи четвертый альбом?
1: Да.
0: Тоже будет выходить как-то по синглу или... все будете писать и потом сразу выпускать?
1: Мы в раздумьях, но вот мы пока пытаемся реализовать концепцию, знаешь, как у больших. То есть у нас же так получалось, что мы сначала долго-долго репетировали, где-то год. Потом у нас состояли какие-то концерты. Вот. И, естественно, первый альбом состоял из песен, которые мы играли на этих концертах. И понятно, что ну, для публики... для наших там, слушателей, для наших друзей, которые нас поддерживали, никакого сюрприза в этом уже не было. Потому что мы выпустили альбом с песнями, которые мы уже пару лет до этого играли на концертах. Mm-hmm. Да, может быть, немножко не в таких аранжировках, да, может быть, не как бы хуже качеством и так далее, но тем не менее, все-таки были вот те же самые песни. А когда начали второй альбом, у нас получилось... по-моему, две или три песни как бы выпустить, вот, как мы не играли на концертах вообще.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, понятно, что с третьим альбомом, который писался 6 лет, по-моему, только два трека у нас получилось как бы сохранить в секрете. И еще два трека получилось сильно переработать и хорошо забыть. То есть мы их как бы старались на концертах поменьше играть. Потому что, ну, тут же понятно, какая ситуация, да, как бы песня, когда ты ее только написал, когда вы из группы только сделали, она же жжет руки. Ее же невозможно, как бы, очень тяжело удержать, особенно когда не такой большой трек-лист, и хочется все время играть что-то новое, хочется не повторяться, да, хочется как-то знакомить людей на концертах с, не все время с, одной, с одними и теми же песнями, а какие-то как бы песни играть разные, да, чтобы было какое-то разнообразие. Вот. А с... Поэтому, вот, говорю, с третьего альбома «Незасвеченных» было, ну, буквально, может быть, два с половиной, там, может быть, суммарно, там, два трека и еще половинки, еще одну. Mm-hmm. Вот. А с четвертым альбомом, который вот сейчас у нас пишется, пока получают, пока стопроцентная история, пока никто на концерте не слышал ни одной песни из нового четвертого альбома. Я очень надеюсь, что нам удастся продержаться и удастся себя как бы окоротить и не сыграть, да, там вот ничего, как бы... Так что один раз я под гитару играл для очень-очень узкого круга друзей, одну песню с этого альбома. Вот. Очень хочется всем сделать сюрприз.
0: Ну, хорошо, чтобы все показали сюрприз, предлагаю послушать уже вышедшую песню, которую можно послушать на всех платформах. Называется она «Дизель».
1: Да, да, погнали. «Дизель» — отличная песня.
0: Слушай.

0: просто не очень хочется отказываться. Вот, в частности, мы будем в ближайшую пятницу в клубе «Цепелин 5» играть на фестивале «Харизма Фест», на который нас затащили наши прекрасные друзья из группы «Диверсия».
1: Круто.
0: Вот. С еще там с тремя другими командами, группа «Йо» там будет, еще пару молодых коллективов, тоже достаточно интересных. Такой, в общем, андеграундный, хардешный фестиваль будет вполне такой представительный, я надеюсь.
1: Я сначала, когда увидела афишу, думала, что «Харизма Фест» — это от группы «Харизма» московской.
0: Нет, нет, там были какие-то войны за название, и почему-то в итоге выбрали «Харизму», что без будет называться «Харизма», потому что все группы харизматические. Не могли прийти к какому-то общему знаменателю, потому что вроде как все дружим, все как бы такие ребята прикольные и со всеми интересно, вот, но какого-то общего основания не могли найти, а вот решили, что будем все харизматичны.
1: Ну, прикольно. А получается, это по выступлениям больше фестивалей или как бы и концерты, и фестивали тоже присутствуют?
0: Скажем так, это вот будет клубный фестиваль, а следующий наш концерт будет на фестивале «Платформа», сразу на двух сценах в субботу, 4 июля, мы будем выступать на сцене «Раскоп» с акустической программой, в воскресенье, 5 июля, мы будем играть «Электричество» на сцене.
1: А отличается ли выступление на фестах от сольных концертов для вас?
0: Конечно, конечно, да. Потому что мы очень много, на самом деле, делаем для того, чтобы было комфортно по звуку и нам, и слушателям. Мы как бы очень к этому делу там ответственно подходим. Но, тем не менее, понятно, что на сольниках гораздо больше возможностей для нормального саундчека, для нормальной для создания себе комфортного звучания, комфортных условий. Конечно, тут можно немножко подрасслабиться и немножко как бы больше времени потратить на себя любимых, чтобы всем было в итоге хорошо. А на фестах немножко другая история. Там надо быстро-быстро все вот сделать быстро и четко, и оперативно. И когда ты вот на этом вот запаре находишься, если что-то начинает идти не так, очень сильно переживаешь, и это, конечно, там дает свою определенную нервозность, с одной стороны, с другой стороны, всегда очень классно пообщаться с другими группами, со слушателями других групп, познакомиться с новыми для себя людьми. И фесты мы, конечно, тоже очень любим.
1: Были ли в творчестве группы какие-то там фестивали, типа отборочных разных, на какие-то крупные фесты и так далее? Вписывались в такое?
0: Да, да, вписывались. Не очень мы это любим. Отборочные все-таки штуки — это совсем наша тема. Из-за состава публики, в первую очередь, мы собираем вокруг себя людей, которые любят подумать, любят качественное общение, любят с нами поговорить, любят вообще как бы в кругу таком, безопасном, дружеском находиться. Такая вот немножечко кусочка, такая получается камерная. Да? Для того, чтобы успешно участвовать в отборах, нужно немножко другое. Нужна такая как молодежная банда, которая везде за группой исследует, которая там везде как бы себя громко проявляет и так далее и тому подобное. Вот. У нас любителей такого времяпровождения маловато.

0: для того, чтобы успешно играть в какие-то отборщики. Тем не менее, вот лет, наверное, 5 назад мы вышли в финальный московский финал фестиваля Revolution. Вот. И что-то какое-то там, по-моему, 6-е место заняли, 8-е. Это было неплохо, но не более того, да, то есть всю вот эту вот историю с отборочными мы не очень любим. Куда зовут, туда приезжаем, играем. Вот замечательный совершенно фест был в подмосковных Пердюках, рядом с Битовым, Кап-рок-фест, Кап-рок-фак, по-моему, назывался. Вот. Мы открыли фестивальный сезон в середине мая и были очень довольны тем, как все прошло, потому что в прошлом году, например, мы тоже должны были там на подобном мероприятии играть 2 мая. 2 мая на Москву обрушился и на область обрушился снегопад, вот, и поэтому там открытие фестивального сезона получилось несколько смазанным. А здесь вот мы практически как летом играли, и было очень классно, очень кайфово.
1: Здорово. Тоже еще хотела тему мерча затронуть, потому что видела, что у вас его очень много и очень классный, даже есть мягкие игрушки. Вот, то можешь про это тоже рассказать?
0: Слушай, это на самом деле была попытка посотрудничать с компанией «Все майки». Делали мы такой как бы совместный проект, столкнулись, к сожалению, с тем, что не очень они как бы они придумывают классные вещи, но не готовы их как бы поддерживать, потому что вот за вот этого самого енота, да, бардачного, там была прям настоящая битва. А в итоге енотов получилось всего 2, потому что только вот нам как бы вот сделали в таком вот виртуальном мире, да, как бы только-только мы все это как-то продвинули, разрекламировали, все сразу захотели его купить. В итоге оказалось, что таких енотов у компании «Все майки» всего 2. Вот. И одного купили мы. Он теперь у нас живет. А другого успели вот каким-то чудом урвать мои знакомые. У них прям ребенок прыгал до потолка, что есть вот такой бардачный венок. А всем остальным, к сожалению, не досталось. И это очень грустно, очень для нас неприятно. Вот. Пока вот они висят в таком вот виде, мы пытаемся придумать какую-то идею мерча, которую мы будем все-таки более-менее контролировать. Вот, у нас, преследует нас такая немножко история, потому что мы сделали очень классные в свое время бардачные глиняные кружки, которые тоже вот все, кто себе успел купить, всех это как бы очень радует, очень греет душу. А потом у керамистов, которые нам эти кружки делали, что-то случилось, и они сказали, что, ребята, мы готовы, в принципе, дальше делать, но в 3 раза дороже. А в 3 раза дороже это уже как бы совсем получался такой недоступный для нашей публики сегмент. И вкладываться в это, в общем, уже не были готовы.
1: Понимаю, ну да.
0: Так что не просто все с мерчом зависимых групп.
1: Это да. Хорошо, у нас эфир уже близ... Эфир у нас близится к завершению, поэтому на финалочку так пригласишь, что же на концерт озвучишь ближайшие планы группы.
0: Да, ну вот, как я сказал, самый ближайший, всех зову, кто не пошел на день бардака, который будет 9 июня, вот 26 июня, Москва, клуб «Цепелин 5», «Харизма Фест». Мы там будем аж целыми хедлайнерами в самом-самом конце вечера. Вот, и, конечно, всех призываю приехать на платформу первые выходные июля, усадьба Гуслица, по Егорьевскому шоссе под Москвой, там посмотрите, достаточно несложно найти, мы там будем играть на двух сценах в субботу и воскресенье.
1: А на финал вопрос такой, которым все время заканчиваю эфир. Программа называется «Рокология». Вопрос следующий. Твой персональный рецепт, как избавиться от всех болезней посредством музыки?
0: Ну, конечно, в первую очередь надо послушать целиком третий альбом «Бардака».
1: Прекрасный рецепт. Поэтому обязательно...
0: Не уверен, что избавитесь прямо от всех и что не приобретете каких-нибудь новых, но направление будет правильное.
1: Так что да, после нашего эфира обязательно подписывайтесь на группу, слушайте новый альбом. Спасибо большое, что выделил время и пообщался. Мы с тобой что-то уже очень давно планировали этот эфир, и вот наконец-то встретились.
0: Да-да. А в завершении... Спасибо тебе огромное за этот эфир. Спасибо, Радиошок.
1: Да, а в завершении звучит композиция, которая называется «Медсестра», о которой тоже уже сегодня так вскользь говорили.
0: Бодрого всем вечера.
1: Да, всем спасибо и до новых встреч.

Радиоиздание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верности трепет снегов за окном. Объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью.

Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

Сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клёво, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: от старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

Включи радио. Лови шок. Радио Шок.